0: Желание на слушател Драган Коджец Кеба с Клойко Зубобурира за Зубазоборубан. Скукавича. Пускаме я сега. Малко драма, много настроение.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.